Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

города. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Кремлёве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Hey. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За глядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. Президент Беларуси Александр Лукашенко напередодні з рабочей поездкой наведаў Шклоўскі район. Пытанні тычыліся развіцця сельской гаспадарки. Кіраўнік державы наведаў некалькі аб'ектаў. Не обошлося без жорсткай критики. Першай кропкой кіраўніка державы у Шклоўскі район стали у годзе сельгаспрадпрыемства «Гавяды Агра». Тут сёлета апрацоўвалі лён, аднак якасць уборки гэтай культуры пакідае жадаць лепшага. Кіраўніку державы у цэлым доложили про ситуацию на прадпрыемстве. Месяц тому змянілі кіраўніка, работнік специалистов и техники у целом хапая. Однако элементарной дисциплины нема, отзначил Александр Лукашенко. Президент звернул увагу и на якость узворвания опрацовки земли. На молочно-товарном комплексе «Гавяды» керовник державы распытал керовника МТК про ситуацию на комплексе, доручил керовництву в области взять ситуацию у господарца и на конкретном МТК на контроль, протягнуть при необходимости допомогу сбоку. Финальная кропка – селянская фермерская господарка «Даяна». Яна славится вытворчестью бульбы. Президент отзначил становучий опыт фермера Владимира Малиновского. У этой справе Александр Лукашенко пропоновал о перспективе повялишить у Беларуси площадь под бульбу. Открытое интервью с молодью «Диалоговая пляцовка» прошла у День народного одинства у Могилеве. Головным спикером мероприемства выступил Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, профессор, старшиня постоянной комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь. Ученый рассказал про основные этапы истории белорусского народа и развития державности. Педагоги и наученцы цікавіліся историческими фактами об нашей державе и новыми науковыми распрацовками. Встреча отрымалася яркой и займальный. Игорь Марзалюк не читал лекцию и не переказывал параграфы с подручников истории, а расповел молоди про День народного одинства. Чому гэтае свято так важно для нас?
3: Ничего просто так не бывает. То, что они сегодня могут фарбовать волосы у той или иной колер, самореализовываться так, как им хочется, выник как раз у тым лику 17 вересня 1939 года, когда краина стала одиной, когда больше за 75% этничных белорусских территорий назавжды стали одним целым у межах одной союзной советской социалистичной на той момент белорусской республики, и это самое важное.
2: 20 вересня отбудутся выборы депутатов Державной Думы Федерального Сходу Российской Федерации 9-го скликания. Удел у голосования могут принять полнолетние громадяне России, которые постоянно проживают або часово находятся в Беларуси. Для проведения голосования на территории Республики Беларусь утворены выборчие участки. У Могилевской области утворены выборчие участки. У Могилеве по улице Ленинской 61, это лицей Белорусско-Российского университета, и у Бобруйску по улице Социалистичной 90, это центр додатковой эдукации детей и молоди. Голосование будет проводиться на протягу одного дня, 20 вересня, с 8 до 20 годин по мясцовым часе. При себе необходимо иметь сапраўдны документ, які сведчыць особу грамадзяніна Российской Федерации. Гэта унутраны або замежный пашпарт. Вучыся і працуй. Марафон працаўладкавання студэнцкай моладзі ідзе па ўсёй краіне. У тым ліку ахапіў ён і вышэйшая навучальная ўстанова Магілёва. Гэта дзяржаўная ініцыятыва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і Міністэрства адукацыі. Арганізавана яна так, каб студэнты-старшакурснікі не проста маглі атрымаць свой першы вопыт і грошы зарабіць, але і адчуць працу па-дарослому. А ў наймальніка ёсць шанец атрымаць і падрыхтаваць для сябе маладога супрацоўніка, азначыў начальнік управлення па працы занятасці і социальной обороне Могилевского гарвыконкама Александр Бушляков.
4: Это, соответственно, опыт профессиональной деятельности у него уже будет до получения диплома. А это уже в дальнейшем. Это даст ему преимущество при распределении, то есть и к нанимателю какому-то, то есть они уже будут лучше брать, если у человека есть опыт какой-то практической работы. Ну и, соответственно, профессиональный стаж, это уже позволит претендовать на более высокую заработную плату.
2: Могилевское науково-творческое предприятие «Технолит» осваивает новый экспортный рынок Китай. «Технолит» 80% продукции отправляет на экспорт. Усё гэта дзякуючы высокой мобильности и умению подладжвацца под потребования заказчика. «Технолит» – это первый завод у Беларуси, который занимается выпуском разностайных комплектующих и запасных часток со специальных износостойких чыгунов до чыгуночной, морской и рачной, автотракторной, сельскохозяйственной и будаўнічай техники. Дзякуючы уникальным распространению распрацоўкам на прадпрыемстве атрымліваюць высокаякасныя дэталі сыравіны, якая амаль на 90% складаецца з чыгуну, а не з дарагіх легіраваных сталей. Кожны месяц завод з поўным цыклам вытворчасці выпускае каля 5000 найменняў вырабаў для буйнога транспарту і не толькі. Сярод заказчыкаў, акрамя айчынных вытворцаў, прадпрыемства з цэлага спісу краін, асноўны партнёр Расійская Федэрацыя. Перспектыўнае супрацоўніцтва развіваецца з Китаем, распавёў намеснік дырэктара прадпрыемства «Технолит» Андрей Бадзяка.
5: Мы сотрудничаем с Китаем с 2005 года. Начинали с закупок оборудования. На сегодняшний день имеем свое собственное представительство в Китае. Благодаря вот такой работе начинаем небольшой, но довольно успешный экспорт товаров в Китай. А с учетом реалий в машиностроении поставка не из Китая, а в Китай машиностроительной продукции – это сродни подвигу.
2: У Магілёве працягваюць прыводзіць у парадак установы адукацыі. Чарговым аб'ектам, дзе капітальны рамонт ужо завершаны, стаў філіял сярэдняй школы номер 2. У ім вучацца першыя класы і размяшчаецца прадлёнка. За лета ў будынку правялі маштабныя будаўнічыя работы ад рамонту сцен да замены даху і камунікацыі, расказала намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце сярэдняй школы номер 2 Магілёва Марына Холад.
6: За счёт средств городского бюджета был произведён капітальны ремонт філіяла начальнай школы. Можам абраціць внимание о том, что был произведен ремонт кровельного покрытия. Раньше это был шифер, а сейчас это современная металлочерепица. Был произведен капитальный ремонт стен, это утепление фасада. Внутри здания сделали современные кабинеты, полностью косметический ремонт. Сделали новую канализационную систему, вентиляционную систему. Благодаря этому наши ребята сейчас будут получать не только комфортные условия, но и безопасные.
2: Выставачная прастора Магілёўскай вобласці актыўна ўкараняюць высокія тэхналогіі, каб стаць бліжэйшымі да моладзі і зручнейшымі для турыстаў. У Магілёўскага абласнога музея імя Раманава з'явілася ўласная мабільная праграма, і паход за ведамі цяпер выглядае як інтэрактыўная прыгода. Прывітанне ў лічбавым фармаце адразу з парога цяпер чакае наведвальнікаў кожнага з 5 музеяў: абласнога краязнаўчага імя Раманава, абласнога мастацкага імя Павла Масленікава, музея славы Магілёўшчыны, музея этнаграфіі і мастацкага музей імя Вітольда Бялынскага-Бірулі ў Бялынішах. Установа культуры вырашыла не заставацца ў баку ад трэндаў і запытаў моладзі. Экскурсіі, калекцыі і актуальныя падзеі цяпер даступныя ў любы час, расказвае дырэктар Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава Яўген Белаусаў.
7: С большой гордостью хочу сказать, что это первое музейное приложение в Республике Беларусь. Практика такая есть в Российской Федерации. Пока в Республике Беларусь, кроме нашего, такое приложение никто не разработал.
2: З любоўю да жанчыны з гонарам за Беларусь у Магілёве пачаўся 30-ты міжнародны пленэр па жывапісе «Вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве», прысвечаны году беларускай жанчыны. Ён праходзіць пад патранатам Магілёўскага аблвыканкама напрыканцы верасня. Па выніках творчага жывапіснага праекта на адкрытым паветры ў абласным мастацкім музеі імя Паўла Масленікава будзе адкрыта выстава работ. У пленэры ўдзельнічаюць 15 прафесійных мастакоў з 6 краін. Гэта Беларусь, Расія, Узбекістан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай.
8: Я очень рада, что участвую на этом международном пленэре Беларуси. И тема очень такая интересная – образ женщины, белорусской женщины. Я первый раз в Беларуси. Я как художник, меня вот эти все красота, все вдохновляет. В том числе и люди, природа. Все нравится.
9: Мне очень важно и интересно, потому что можно свои произведения можно положить в музеи.
10: Меня с Могилевской землей связывает не только пленэры, я еще и в советское время служил в армии здесь, вот в Бобруйске, как раз проходил срочную службу. И для меня было тем более приятно приехать в эти места. Вот я второй раз на этом пленэре уже. Но пленэр очень интересный. Меня, кстати, вот эта тема очень заинтересовала. Тема образа белорусской женщины.
2: У вялікую святочную пляцоўку ператвараецца сёння парк Падніколля ў Магілёве. Тут пройдзе фестываль бульбы «Бульба-фэст», а яшчэ фінішуюць удзельнікі вялікага гарадскога велапрабегу. Абедзве падзеі прысвечаны Дню народнага адзінства і закліканы падарыць зарад бадзёрасці і пазітыўнага настрою. Гарадскі велапрабег стартуе ў 10:30 ад плошчы Леніна. Працягласць дыстанцыі 10 кіламетраў. Шлях арганізатары праклалі па праспекце Міру, вуліцы Касманаўтаў, праспекце Шміта і Пушкінскім мосце. месте. Финишуют удельники у парку Подниколья, где у 11 годин начнется программа бульбяного фестивалю «Бульбафест». Для уделу у народном святе заявлено 15 команд с разных предприемств города. Распрацеваны три конкурсные выпробования. Это и презентация страв, и навод створение скульптур с бульбы. За каждым этапом можно назирать и дегустовать стравы. Конкурсная программа «Бульбафеста» протягнется до 16 годин. С 8 вечера начнется акция «Нож великого кино». На протягу дня будут працевать гандлевые рады, интерактивные пляцовки и тематичные бульбяные фотозоны. Такими подіями адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Ніна Міхнова. До сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

Собака, пока котики, моя пармотики. Эва составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

0: Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.

Тельцы, вы не ждете рыцаря в сияющих доспехах. Вы сами встаете на пути урагана. Забудьте о поисках сильного и быстрого. Взгляните в зеркало. Все, что вам нужно для победы, у вас есть. Действуйте. А вдохновлять вас будет ваш трек недели «Пони Тайлер» «Holding Out for a Hero».

Близнецы, настал тот самый момент. Даже если что-то тянет остаться, время отпустить уже пришло. Сотрите из памяти то, что тянет назад. Ныряйте в новое, не оглядываясь. Этот огромный мир ждет именно вас. А ваш трек недели — Red Square и Карина «Cold Summer».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Астрохит недели.
3: Раки, не упустите возможность улучшить свою жизнь. Сделайте первый шаг. Даже маленькое конкретное действие может запустить волну удачи. Вас ждет неделя энергии действий и новых возможностей. А ваш трек недели – Имаэль Энджел.

вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для львов. Кани и Миша Марк.

недели. Девы, вдруг почувствуют силу и желание делать все по-своему. И правильно, смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открывать двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан, It's My Life. It's my life.

0: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Неделя, конечно, может добавить в ваши отношения огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуйте взаимность. А ваш трек недели – Максим, «Знаешь ли ты?»
1: Я

Предстоящая неделя призывает скорпионов остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Слушаем Джегори «Steal Your Light».

Стрельцы, предстоящая неделя будет бодрой и активной, добавит движение как в делах, так и в повседневности. Главная рекомендация – не впутываться в лишнее приключение. Планируйте действия заранее и среди суеты помните о своих желаниях. Под ваш трек недели – Gayazov Brothers, Santa Lucia.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: О чем звезды напели, а страхит недели.
2: Козероги, не бойтесь приближаться к своим близким и цените каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее. А ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели. Татьяна Буланова, «Один день».

Водолеи, знаете, есть вероятность, что вы влюбитесь, причем так, знаете, вот с головой, во все тяжкие. Если вы в отношениях, то чувства могут вспыхнуть с новой силой. Вы, главное, не сопротивляйтесь возникающим чувствам и желаниям. А ваш трек недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза».

рыбы, как бы ни сотрясала вас жизнь, иногда нужно просто отпустить то, что не нравится или не устраивает, не жалеть и не пытаться исправить. Дышать станет легче, а в жизни появятся новые интересы и возможности. Подумайте над этим на предстоящей неделе и сделайте вывод. А ваш так недели «Нано Дримс» пусть будет самым грустным моментом.

0: На этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличить в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил накануне в Шковском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана», передает Белта. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть наличие посевной материал. Президент отметил, что надо договариваться на крупные регулярные поставки с покупателями в крупных городах России. Есть сезонная потребность картофеля и, например, в Узбекистане.
2: Ну а почему бы вот не взять Ленинградскую область, договориться и полностью их обеспечивать? Надо им там 200 тысяч тонн или 2 миллиона тонн. Мы знаем, что нам надо произвести столько, и стабильно мы можем туда поставить. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. Ну, с узбеками, мы же раньше, помнишь, грузили в Шклове картофель вагонами и отправляли в Узбекистан. И вот Мирзиёев был, говорит, нам картошка нужна. Мы можем грузить и по старым маршрутам туда отправлять, тем более, как ты говоришь, косяки. Их ты уже знаешь. Но надо увеличивать объем. Поэтому правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель. Но сразу встанет вопрос семян. Оказывается, и семена есть. Нам момент сейчас, я же говорю, что санкции – это момент возможности. Посевы, как угодно вы думаете, ну что за бульбаши, которые картошку не производят. Ну что такое 22 тысячи гектар? Это ничто для страны.
1: Контракты на общую сумму около 200 миллионов рублей подписаны во время 28-й международной архитектурно-строительной выставки «Будэкспо». Об этом сообщили Белта в пресс-службе министра архитектуры. Три дня выставки объединили профессиональные дискуссии с деловыми переговорами. За эти дни «Будэкспо» посетило более 30 делегаций из Мьянмы, Казахстана, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, России и других стран. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел сегодня в Могилеве. Участники стартовали с площади Ленина, преодолев 10 километров по основным улицам города, финишировали в парке в Подниколье. На старте массового спортивного события журналисты «Беларусь-4 Могилев» пообщались с председателем Могилевского горосполкома Сергеем Чертковым.
3: Это уже стало хорошей такой могилевской традицией открывать велосезон и заканчивать. И у нас очень большой государственный праздник был. И вот сегодня особенно видишь, что мы на самом деле едины. Один народ, настроение хорошее. С удовольствием прокатимся по красивым улицам нашего города, зарядимся позитивом.
1: Кулинарным батлом и конкурсом скульптур Могилев сегодня впервые принимает семейный праздник «Бульбафест». Город на Днепре превратился в картофельную столицу. Главный пункт программы – кулинарный батл. Лучшие кулинары предприятия организации города соревнуются в приготовлении блюд из картофеля, а также гостей феста ждут шедевры декоративно-картофельного искусства. В программе феста конкурс скульптур из бульбы. Гостей также ожидает бульба-дэнс. А финальным аккордом феста станет бесплатный кинопоказ фильма с названием, который не оставит равнодушным ни одного белоруса. И это драники. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер юго-западный. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 17.
4: Самого доброго дня всем, кто встречает этот субботний полдень в компании «Радио Могилев». Я уверена, что вы полны сил, полны энергии, хотя, безусловно, осень, конечно, свои коррективы вносит. Знаете, вот это солнце позже встает, спать хочется подольше, но, судя по погоде, по солнечной достаточно, бабье лето сегодня еще продолжается. Я надеюсь, что этот факт поможет вам взбодриться и замотивировать себя на следующую осеннюю неделю. Хотя мотивация штука, конечно, персональная, но хорошая компания и приятная атмосфера – точно способны разгонять любые хмурости. Здесь, на Радио Могилев, у нас всегда комфортно, уютно и тепло. Ну а я, Тина Павлова, готова до 21 часа желать вам хорошего настроения.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!

0: Говорят, что на Беларусь надвигаются скандинавский холод и ливни. По крайней мере, такой информацией поделился с Белтон наш гидромет. Говорят, уже совсем скоро нас накроет холод, и случится это уже на следующей неделе. Там и дожди, и туманы, и вот эта вот вся осень, которую многие не любят. Поэтому я рекомендую ловить теплую погоду на остатки этой недели. Сегодня-завтра вроде бы пока еще сентябрь будет в хорошем настроении. И да, для многих, возможно, наступит скоро идеальное время вот для этих горячих напитков, для всяких какавушек, для домашнего уюта, для посиделок. А многие огорчатся, потому что долгие прогулки на свежем воздухе, к сожалению, прекратятся. Воздух, конечно, будет свежим, но я вам так скажу. Если хотите гулять, никаких преград вообще не существует. Ведь плохой погоды не бывает, бывает неправильно подобранная одежда. Мы все с вами про это прекрасно знаем. Но что касается погоды на ближайшее время, я рекомендую послушать ее прямо сейчас.
1: 19 сентября по Могилевской области переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха днем +18, +22.
2: Наши хиты.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Знаете ли вы, друзья, что в эту субботу отмечается день рождения смайлика и Международный день поедания яблок? А кроме этого, вы можете присоединиться к празднованию Дня выгуливания настроения. И вот этот повод, мне кажется, как нельзя лучше подходит, чтобы выгулить ваше хорошее настроение в следующем часе. Я напомню про привет в обед, а значит, эфир наполнится приветами, признаниями, поздравлениями и благодарностями. Пишите ваши сообщения, ну а мы позаботимся, чтобы они обязательно дошли до адресатов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: С

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана», передает Белта. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму, и мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. Мы должны больше возделывать картофель в Беларуси. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть наличие посевной материал. Александр Лукашенко также заявил, что в рамках страны под расширение посевов не проблема купить из десяток хороших импортных комбайнов для уборки картофеля.
1: Купить десяток таких комбайнов для нас сегодня не проблема. Но есть гомельские хорошие. Но это может уже очень хорошие. Но хороший гомельский, хорошо. Немножко подкрутим гомель за зиму. Где-то что-то добавить, скажи, где там надо подработать. Мы сделаем еще чуть-чуть лучше комбайн. Но уже все есть. Никто не запрещает импортный. Покупайте, если деньги есть. И если у тебя 100 центнеров урожайность. Ну а зачем покупать на 40-50 урожайность? У нас свои хорошие комбайны. Ну, вот этот комбайн, он уже 100 центнеров убирает запросто. То есть мы уже дошли до этого уровня. Ну, может, надо поработать где-то еще по качеству. Качество надо подтягивать.
0: Будет самой большой ошибкой податься на провокацию. Министр информации Дмитрий Жук высказал мнение, нужно ли закрывать YouTube в Беларуси, сообщает Белта. По его словам, нас провоцируют на определенные шаги и поддаваться на это не стоит. Министр подчеркнул, что платформа недружественная, но решение должно быть выгодно государству и принято тогда, когда это необходимо обществу. Белорусские СМИ научились работать в сложившихся условиях и держат аудиторию. Дмитрий Жук отметил, что контроль информационной среды на территории страны не вызывает сомнений, все инструменты есть. В ДТП в Белоническом районе пострадали два пассажира, в том числе 6-летний ребенок. Об этом сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. Накануне на автодороге М4 Минск-Могилев 29-летний водитель Kia совершила попутное столкновение с Peugeot, который избавил скорость при виде пешехода. От удара последнее авто отбросило на Volkswagen, который ехал в левой полосе. В результате ДТП пассажиры Kia и Peugeot 6 и 65 лет с травмами госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. В госавтоинспекции напомнили, дистанция до впереди едущего авто должна быть такой, чтобы при внезапном торможении водители смогли избежать столкновения. Работа таможенных информационных систем будет затруднена сегодня в литовских пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. Плановые технические работы будут проходить до 20 часов. Такие обстоятельства могут сказаться на времени оформления грузовиков. При этом оформление легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться литовскими службами в штатном режиме. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменно облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Новости! Привет, побед!
3: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
4: Продолжаем проводить вместе на волне радио Могилев этот прекрасный сентябрьский день. Я неизменно остаюсь в вашей компании. Рада приветствовать всех в программе «Привет в обед». Так что, если сегодня вы еще не успели сказать что-то приятное своим любимым, передать привет бабуле на дачу или пожелать приятного аппетита кому-то, не упускайте возможности сделать это в ближайшем часе. Жду ваши сообщения на короткий номер 9940, это для СМС, и в студийный вайбер 5686 176, код 44.
5: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
6: Что это за...

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: друзья, самое время зачитать несколько ваших сообщений. Первый привет в обед летит у нас из деревни Цезарева в адрес Николая Евдокимовича, или Евдокимовича, который готовится к празднику лесного хозяйства. Жду его к себе в гости, чтобы допилить дрова, пишет наш постоянный слушатель Дмитрий. Но я даже не знаю, Дмитрий, но смотрите, все-таки праздник есть праздник. Хотя, может быть, и праздник лесного хозяйства так и отмечают. Пилят дрова, гуляют по лесу, грибы собирают, например. Не знаю, никогда не отмечала, но в любом случае, Николай, я с этим поздравляю. Ну, а вам, Дмитрий, желаю поскорее закончить ваши дровяные дела. Дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет моему мужу Александру и всем, кто с нами на даче отдыхает, пишет Ирина с огромным удовольствием. Привет ваш зачитала. Есть у нас поздравление. Свою сестру Наташу Кузнецову поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого хорошего, успехов на работе и, конечно же, крепкого здоровья. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям вашего брата и пожелаем вам всех благ, Наталья. Всего только самого наилучшего, светлого, доброго, лучистого и солнечного, такого же, как сегодняшний день. Ну и всем остальным, напоминаю, друзья, присоединяйтесь к нашей программе, присылайте ваши приветы и делайте чуть светлее этот осенний день.
1: Привет в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Сан-Франциско.

0: что, мы продолжаем, и у меня есть прекрасное поздравление. Радио Могилев, прошу поздравить моего мужа Виктора Пархомовича с днем рождения. 55 лет, это круто, ты у нас отличник. Желаю здоровья, долголетия и благополучия. Очень тебя люблю, пишет ваша Аленка. Ну, а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлению, к красивой дате. 55 лет, это действительно прекрасный возраст. Виктор, пожелаем вам здоровья прежде всего, конечно же, успехов во всех ваших продолжениях и начинаниях, и чтобы вокруг были люди, которые вас любят, ценят и всегда готовы оказать вам любую поддержку. Дальше Маша очень просит передать привет любимой мамочке Танюше и пожелайте ей, пожалуйста, побыстрее поправляться. Она простудилась. С удовольствием маме пожелаем здоровья, побыстрее поправиться. Я уверена, что дочь наверняка окружила маму заботой, поэтому Татьяна, поправляйтесь и не болейте. Дальше у нас есть привет в обед, который летит в адрес семейства Грышиновичей, которые делают яблочный сок. Урожай в этом году позволяет сделать запасы аж до весны. Зимний вечерами будем напиваться этим соком, сообщают нам Татьяна с Дмитрием. Даже где-то вот немножечко жалею, что Вайбер, к сожалению, не может передавать запахи, потому что уверена, что там все благоухает свежевыжатым яблочным соком. Пожелаю вам теплых и вкусных зимних вечеров. Ну а всем остальным, естественно, пожелаю успеть написать ваше сообщение, чтобы я успела до конца этого часа его озвучить.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вот на часах 13:57, и этот час у нас с вами завершается, как завершается и программа «Привет в обед». И если вдруг так случилось, что какой-то привет вы не успели передать и спохватились только сейчас, не огорчайтесь, сегодня суббота, а значит, традиционный субботний двухкассетник вечером будет вас непременно ждать. Я беру небольшой перерыв, но мы с вами обязательно услышимся после 15 часов, ну а пока впереди вас ждет выпуск новостей и много музыки.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляй.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Говяда». Эту точку на маршруте он определил сам, передает Билта. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию, минимизировать падеж. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Александр Лукашенко детально расспросил о ситуации руководителя МТК номер один «Говяда» Елену Мариуци и в целом дал положительную оценку. «Молодец, она понимает, человек владеет полностью обстановкой», — сказал президент. Руководитель подробно рассказал о ситуации с кормами.
2: Сейчас сенажом я обеспечена 100%, мне хватит до следующего урожая, пока ямы откроются. Ну, силос надо немножко ускориться, потому что только у меня сейчас одна траншея силоса, 12. Там у меня 4 траншеи сенажа этого года, и у меня еще пустые траншеи, которые надо залаживать. Я думаю, что хватит. Мне одна траншея, там туда 4000 тонн в эту траншею. Вот эта траншея, она для меня самая главная, большая. Когда мне эта траншея еще дополнена, тогда я зимую спокойно, потому что мне хватает для силоса. Да я скажу, что в этом году кукуруза очень хорошая, потому что в том году были проблемы. Она была маленькая, редкая. Это зерно плющенное. А в том году мы пробовали. Был плюс молока. Надо давать, потому что молоко плюсует от плющенного зерна и комбикорма. Были дни, когда не было комбикорма, и давали одно плющенное зерно. Помогало. Молоко не падало, оно держалось.
1: Вакцинация против гриппа профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями. Об этом Белта сообщила заведующая лабораторией гриппа Наталья Шмелева. По ее словам, основная цель вакцины не столько снизить риск инфекции, сколько предотвратить тяжелое течение осложнения. К осложнениям после гриппа прежде всего относятся присоединение бактериальных инфекций, особенно пневмококковой. Через 1-2 недели после подъема гриппа часто регистрируется рост пневмококковой инфекции. Граждане России смогут проголосовать в Беларуси на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 20 сентября. В нашей стране будут организованы избирательные участки для россиян, постоянно проживающих или временно пребывающих в республике. Голосование пройдет в единый день 20 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. В Могилевской области будут работать две площадки. В Могилеве на улице Ленинской, 61, в лицее Белорусско-Российского университета, и в Бобруйске на Социалистической, 90, в Центре дополнительного образования детей и молодежи. Могилев сегодня впервые принимает семейный праздник «Бульбафест». Город на Днепре превратился в картофельную столицу. Главный пункт программы – кулинарный баттл. Лучшие кулинары предприятий организации города соревнуются в приготовлении блюд из картофеля. Также гости «Бульбафеста» могут посмотреть шедевры декоративно-картофельного искусства. В программе также конкурс скульптур из бульбы и «Бульба-дэнс». А финальным аккордом феста станет бесплатный кинопоказ фильма «Драники». И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения «Зорко». Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 8, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Радио Могилев.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе снято мой город.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. За будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена, и по всем направлениям должен быть результат. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения ГВД «Агро», передает Белта. Глава государства поручил взять ситуацию в хозяйстве на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок оборудование и территорию. Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство.
1: Ни один из начальников не ждал. Я же знаю, что такое говяда. Я знаю вот этот медвежий угол. Поэтому не ездить же там, где все хорошо. Надо посмотреть там, где и совсем плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие.
2: Руководитель.
1: Наводите порядок. Хорошо. Здесь чуть-чуть дисциплины не хватает. У вас есть все. Даже зарплата. Слушай, по $1000 это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, чтобы было и у всех.
0: Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщили Белта в пресс-службе МИДа. Заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков посетил с рабочим визитом Уругвай. Он встретился с генеральным директором секретариата МИД Уругвая. Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, включая политический диалог и сотрудничество в гуманитарной сфере. По итогам переговоров подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, а также подписан меморандум о культурном и художественном сотрудничестве. Вирус папилломы человека на сегодняшний день наиболее распространенный вирусный возбудитель инфекции репродуктивной системы. Ежегодно в Беларуси рак шейки матки диагностируется более чем у 800 женщин, и более 300 женщин умирают от него. Каждый человек имеет 80% вероятности инфицироваться ВПЧ. Поэтому в Беларуси с 2025 года вакцинация против ВПЧ-инфекции внедрена в национальный календарь профилактических прививок. Девочки в 11 лет прививаются бесплатно, рассказала врач-эпидемиолог отделения иммунопрофилактики Могилевского областного центра ГИБДД. Генэпидемиология общественного здоровья Екатерина Коваленко.
3: В настоящее время вакцинация против ВПЧ-инфекции среди девочек проводится в рамках национальных календарей профилактических прививок более чем в 148 странах мира. Вакцинация против ВПЧ-инфекции доказала свою эффективность, а также экономическую выгоду. Исследование установило, что внедренная вакцинация против ВПЧ-инфекции в Республике Беларусь позволит предотвратить 494 случая рака шейки матки и 184 случая смерти от рака шейки матки в каждой группе 11-летних девочек на протяжении их жизни. Это приведет к сохранению в каждой когорте 4530 лет жизни, которые были бы потеряны по причине преждевременной смерти и недееспособности.
0: Белорусы выиграли 4 бронзовые медали в мужском спортивном самбо на Кубке мира в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Белта. На турнире нашу мужскую команду представляли 11 спортсменов. 6 из них дошли до схваток за 3 место в своих весовых категориях. В воскресенье состоятся соревнования в женском спортивном самбо, где выступят 7 белорусок. Всего участие в Кубке мира принимают более 230 атлетов из 14 стран. И в завершение, только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на Goldie Fizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман, а ветер южный, юго-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, и днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
4: Стоит только посмотреть в окно, как понимаешь, сегодня осенним депрессиям погода не оставляет ни единого шанса. Солнечно, температура комфортная, и воздух так и манит гулять и дышать. И мне кажется, вот в таком бодром состоянии многие из вас наверняка отдыхают после обеда. Кто-то с чашечкой кофе или чая, а может быть, кто-то занимается нехитрыми, но приятными делами. Ну а я, Тина Павлова, как и обещала, возвращаюсь в эфир и готова дальше составлять вам компанию и желать доброго дня.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: суббота ведь тот самый день, когда с утра понимаешь, что завтра не понедельник. Поэтому, конечно, в субботу нужно обязательно расслабиться. Дела ваши, друзья, никуда не убегут. Но если уж обязательно нужно куда-то идти, я предлагаю посетить вам семейный праздник «Бульбафест». В парке в Подниколье вас ждет культурная разнообразная программа, множество блюд из картофеля, плюс уже готовые скульптуры из той же картошки. Для детей и взрослых работает выездная торговля, развлекательная программа «Батуты», а вечером состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом фильма под названием «Драники». В общем, звучит так, что сходить однозначно стоит.
1: Радио «Магнит».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. С понедельника похолодает. Временами дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Ну что, друзья, на часах 15:48, очередной час подходит к завершению. Я надеюсь, что вы проводите это время с таким же удовольствием, как и мы. Уже совсем скоро, в следующем часе, вернемся в эфир с новостями, с отличной музыкой и всем тем, что делает вашу субботу немножечко ярче. Не переключайтесь, оставайтесь с Радио Могилев.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Шкловский район напомнил, что завершение уборки зерновых – это только полдела. Впереди у аграриев еще много работы, передает Билта. Глава государства посетил крестьянское фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. Не потому приехал, чтобы посмотреть, как ты хорошо работаешь. Мне постоянно об этом уполномоченный докладывает, сказал Александр Лукашенко в адрес главы хозяйства Владимира Малиновского.
2: Важно, чтобы эту тему актуализировать. Угу. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка у нас даже середина. А дальше борщевой набор, все виды культур. У нас картофель отдельно, у нас еще льнотреста в поле, у нас еще кукуруза на силос, кукуруза на зерно, но это там позже и свекла. У нас еще море работ.
1: В Беларуси начали действовать новые правила передвижения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, сообщили Белта в пресс-службе Минтранса. Новшества предусмотрены постановлением Совмина. Изменения касаются только транспорта, движение которого допускается по спецразрешению Белдорцентра. Документом уточнен и дополнен перечень грузов, допускаемых в перевозке без деления на части. Введена обязанность назначить ответственное лицо за допуск к движению по автодорогам. Пьяного бесправного мотолюбителя задержали сотрудники ГАИ в Могилеве. Об этом сообщили в ВВД Могилевского облсполкома. Внимание инспекторов батальона ДПС привлек водителя электромопеда, который двигался по улице Левая Дубровинка в областном центре. Нарушителем оказался 50-летний могилевчанин. Медицинское свидетельство не показало свыше 1 промилле. Транспортное средство доставили на охраняемую стоянку. В отношении мужчины составили 2 административных материала. Теперь он должен оплатить штрафы в размере 9000 рублей и 5 лет не сможет получить водительское удостоверение. И в завершение. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения к отработке полученных знаний на практике. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Самого доброго дня! Желаю всем, кто меня слышит. У микрофона по-прежнему Тина Павлова. За окном середина осени, а впереди целый час отличной музыки, хороших новостей и, в принципе, солнечного настроения. Я надеюсь, что вы хорошо проводите свои выходные. Пусть ваше пространство наполняется энергией, улыбками и ритмом. Это ваше время, ваша зона комфорта. Ну а мы рады быть ее частью.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля ярмарки «Дожинки 2026 в Дзержинске». Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Особое слово признательности президент адресовал агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и другим специалистам, проявившим высочайший профессионализм. Александр Лукашенко также отметил символизм того, что в год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола. Накануне в средней школе номер 4 имени Лазаренко в Могилеве открыли первый налоговый класс. В Могилевской области это уже второй профильный класс. Первый год назад открыли в Бобруйске. Церемонию возглавил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко. Среди почетных гостей был внук героя Советского Союза генерал-майора Ивана Лазаренко Григорий Лазаренко. Новый класс поможет сформировать у школьников основы налоговой культуры и повысить финансовую грамотность. Их будут обучать базовым принципам работы экономики и пониманию роли налога в жизни государства и общества. Тяжелые случаи респираторных вирусных инфекций регистрируются в Беларуси, сообщил заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы Святослав Вильгин, передает Белта. По его словам, дети пошли в школу, учащиеся в ВУЗу и СУЗу, поэтому количество госпитализированных с ОРВИ возрастает. Гриппа пока нет, но есть тяжелые случаи, которые осложняются пневмониями. Регистрируются и атипичные возбудители, такие как микоплазма и хламидия. Врач советует не относиться легкомысленно к инфекциям и своевременно обращаться к врачу. Группы риска должны быть привиты. Это основное направление работы поликлиник. И в завершение. В Могилеве прошел пресс-брифинг, посвященный подготовке к Республиканскому единому дню безопасности. Представители экстренных служб, милиции, медицины и Красного Креста рассказали, как регион встретит 24 сентября. Основные события развернутся в областном центре, Бобруйске и всех районах области. Ключевыми площадками для учений станут главный корпус БРУ и торгово-развлекательные центры. В ТЦ пройдут внезапные проверки без предупреждения персонала и посетителей. Спасатели проверят готовность объектов с массовым пребыванием людей. Особый акцент на навыках первой помощи. Как отметили спикеры, единый день безопасности – это ежегодный экзамен и практическая отработка навыков. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Знаете, осенние субботы – это совершенно особые субботы. В воздухе витает эта чудесная атмосфера. Вот кто-то наверняка из вас сейчас шашлычки на даче жарит, кто-то яблочки перебирает, а кто-то просто сидит с чашечкой ароматного чая, наблюдая за тем, как природа постепенно готовится к смене сезона. Ну и естественно, что мы просто обязаны успеть поймать этот хрупкий момент между днем и вечером, между отдыхом и новыми рабочими свершениями. Поэтому просто подарите себе и тем, кто вам дорог, хорошее настроение и оставайтесь в нашей компании.

0: принесла вам очередное исследование от ученых. Итак, более 2,5 часов в социальных сетях в день повышают риски упасть в депрессию, установили эти самые ученые. Исследователи подняли более 10 тысяч опросов за последние 11 лет и обнаружили стойкую связь между думскроллингом и проблемной, так сказать, менталочкой. Вот чтобы предсказать появление симптомов, достаточно знать, сколько человек залипает в смартфоне. Причем работает это намного точнее, чем диагностика по роду занятий, по образованию и даже увлечению видеоиграми или просмотром телевизора. В общем, вывод здесь очень и очень простой. Всем нам срочно нужен цифровой детокс и хорошая музыка, потому что она помогает отвлечься, ну и, так сказать, немножечко сгладить вот это отсутствие телефона в руке. В общем, отвлекитесь, внимание уделите родным, близким, может быть, даже тому, что вокруг происходит. Просто вдохнуть поглубже прекрасный осенний воздух, посмотреть, как красиво вокруг, и все как будто бы немножечко легче стало. А телефон убираем подальше.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: 17:48, очередной час подходит к концу, но это лишь начало незабываемого вечера. Оставайтесь с нами на волне, впереди еще много хорошего. Например, двухчасовой двухкассетник стартует в 19 часов. Я вас туда приглашаю, там мы с вами и встретимся.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. За будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена и по всем направлениям должен быть результат. Об этом накануне заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Говяды Агро, передает Белта. Глава государства поручил взять ситуацию в хозяйстве на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок оборудование и территорию. Александр Лукашенко пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство.
2: Ни один из начальников не ждал. Я же знаю, что такое говяда. Я знаю вот этот медвежий угол. Поэтому не ездить же там, где все хорошо. Надо посмотреть там, где и совсем плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать. У вас люди хорошие.
3: Руководитель.
2: Наводите порядок. Хорошо. Здесь чуть-чуть дисциплины не хватает. У вас есть все. Даже зарплата. Слушай, по $1000 это у нас передовые хозяйства получают. И хорошо, пусть получают. $1000 это нормально, чтобы было и у всех.
1: Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан в пресс-центре Белта. Она пояснила, что массовая вакцинация проводится в традиционные сроки октябрь-ноябрь, чтобы успел выработаться иммунитет. Иммунитет формируется в течение 2-4 недель, поэтому сроки оптимальны до начала подъема заболеваемости. Привиться раньше можно на платной основе, если вакцина есть в учреждении здравоохранения. Вакцина закуплена, первые партии проходят контроль качества, к концу сентября поступят в организации здравоохранения. Медики начнут приглашать на вакцинацию людей из групп риска. Большой городской велопробег, посвященный Дню народного единства, прошел сегодня в Могилеве. Участники стартовали с площади Ленина, преодолев 10 километров по основным улицам города, финишировали в парке в Подниколье. На старте массового спортивного события журналисты «Беларусь-4 Могилев» пообщались с председателем Могилевского горосполкома Сергеем Чертковым.
4: Это уже стало хорошей такой могилевской традицией открывать велосезон и заканчивать. И у нас очень большой государственный праздник был. И вот сегодня особенно видишь, что мы на самом деле едины. Один народ, настроение хорошее. С удовольствием прокатимся по красивым улицам нашего города, зарядимся позитивом.
1: Могилев впервые принимает семейный праздник «Бульбафест». Город на Днепре на день превратился в картофельную столицу. Главным пунктом программы стал кулинарный баттл. Лучшие кулинарные предприятия организации города соревновались в приготовлении блюд из картофеля. Гостей также ждали шедевр декоративно-картофельного искусства и конкурс культур из бульбы. В программе был и бульба-дэнс. Финальным аккордом фестиваля в 20 часов в парке Подниколья будет бесплатный кинопоказ фильма «Драники». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +18.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южно-юго-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, в ночные утренние часы местами слабый туман, ветер южно-юго-западный, местами порывистый, температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Самого доброго и теплого вечера желаю всем, кто сейчас настроил свои радиоприемники на волну радио Могилев. В ближайшие два часа объявляю общий сбор всем, кто любит проверенную времени музыку, кто готов танцевать и подпевать, а еще между делом делиться своим хорошим настроением. Это я к тому, что самое время начинать передавать приветы, поздравлять родных, близких, ведь именно для этого мы и придумали двухкассетник, который начинается в эту самую минуту. Пишите, друзья мои, на короткий номер 9940, это для ваших смс, или в наш студийный вайбер 5686. 176, код 44.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Двухкассетник.
3: Ну что, мне кажется, самое время наступает для того, чтобы начинать зачитывать ваши послания. Добрый вечер и вам тоже здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет семье Австашук, которые сегодня работают и отдыхают на даче. Все большие молодцы, мы в этом даже не сомневаемся. Мне кажется, время уже как раз-таки достаточно для того, чтобы начинать отдыхать. И я пожелаю вам хорошего вечера. Дальше. Добрый вечер, РМ. Привет жене Люде и сыновьям Вовке и Сереге. Спасибо вам за хорошее настроение, пишет нам Юрий. Пожалуйста. Дальше. Любимая радиостанция. Прошу вас передать привет и поздравления с днем рождения моему другу Александру Комишеву. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов на работе. Поздравил вас Андрей, и мы с удовольствием, Александра, присоединяемся к поздравлениям. Пожелаем вам всех благ и всего только самого наилучшего. Хорошего настроения ежедневно, чтобы оно вас не покидало. Ну вот, собственно, как. А так, начало вполне себе бодрое. Я призываю вас продолжать в том же духе. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +18, +23.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: А мы продолжаем, и следующая порция приветов. Сегодня в этот тихий субботний вечер Инна очень хочет передать привет самому родному своему человеку, мужу Валерию. Пусть этот вечер тебя согреет моей любовью, пусть будет тебе спокойно, легко, с нетерпением. Жду завтрашнего дня, очень к тебе соскучилась. Ты мое сердце, радость и моя душа, люблю тебя, обнимаю, крепко целую. Вот такое теплое послание. Дальше. Доброго вечера, любимое радио. Передайте огромный любящий привет моим доченькам Анастасии Маханько, Марии Герасимович, зятю Алексею, а еще мужу Сергею. Я очень рада, что мы все собрались на дачу, пишет Светлана. Жарим шашлык, отдыхаем. Очень люблю своих родных, молюсь за них. Вот такое теплое послание. И я даже представляю, какая у вас там классная семейная атмосфера. Еще одно сообщение. Здравствуйте, передаем привет Игорю. Ждем тебя на даче, поторопись. Шашлык сам себя не сделает. Всем хороших выходных. Вот знаете, да, бывает сложно, когда человек, отвечающий за самое вкусное блюдо вечера, где-то задерживается. Но я надеюсь, что Игорь уже буквально вот-вот где-то рядом и не заставит голодных людей ждать ужина. Вы потом опишите обязательно, как там шашлыки. Уверена, что будут очень вкусными. Ну а всем остальным я тоже рекомендую к нам присоединяться, делиться своим хорошим настроением, делиться поводами, которые у вас есть, даже если это просто суббота. Поздравить кого-нибудь с субботой, я вам хочу сказать, на двухкассетнике, это очень важно. Так что пишите. Короткий номер для смс 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: двухкассетник.
1: Ну что, друзья, 19.55, у меня есть еще несколько сообщений, но можно сказать, что одно сообщение, потому что первое из них для Паши от Кумы Серафимы. Желаю тебе хорошего настроения, здоровья, счастья, много удачи и вообще хороших выходных. И от Серафимы для любимых Анюты и Паши пожелания вам и вашим деткам здоровья, здоровья, это самое главное, а еще хороших выходных. Вот на этой прекрасной ноте, друзья, мы с вами медленно перетекаем во вторую часть нашего ретро-марафона, где мы с вами и услышимся. Оставайтесь с нами.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: За окном вечер, завтра еще один выходной, ну а в эфире музыка, которая точно согреет, может быть, даже лучше, чем любой чай. Второй час «Двухкассетника» и ваших сообщений. Передавайте приветы, признавайтесь в чувствах, делитесь планами. В общем, все, что вы и так знаете. Я с удовольствием буду зачитывать все в прямом эфире. Ну а пока напомню координаты для ваших сообщений. СМС. Короткий номер 9940, Вайбер 56 86 176, код 44.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Двухкассетник.
1: Самое время продолжать зачитывать ваши послания. И начнем мы этот час с поздравления. Прилуцкую Светлану поздравляю с днем рождения, муж Алексей и ее любимые девочки Мария и Яна. Желают много здоровья, любви, чтобы все мечты обязательно сбывались. И мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Светлана, всех благ вам, любви, красоты, счастья и здоровья пожелаем от души. Дальше. Передайте, пожалуйста, привет Косте. И скажите, что я его очень сильно люблю. Он самый лучший муж на свете. Вот жены Ольги. Вот такое признание. Добрый вечер, РМ. Спасибо за классную музыку. Отдельный привет Костюковичу, моему куму Ивану и крестнику Егору. Хорошего нам вечера, мужики. И с легким паром, пишет Максим. С легким паром пожелаю вам и хорошего вечера в том числе. Дальше. Здравствуйте, РМ. Поздравьте, пожалуйста, нас с субботой. Мужа Игоря, сына Павла, дочь Настюшу и ее мужа Никиту. У нас тут шашлык, банька и вообще отличная суббота. Спасибо радио за то, что вы есть. И вам спасибо большое за то, что прислали такое душевное сообщение. Пусть все субботы у вас будут именно такими. Прекрасными, теплыми и семейными. Так, вот, пожалуй, пока все. Но я очень надеюсь, что это вы только разогреваетесь в этом часе. Пишите, рассказывайте, как вы там, как ваша суббота проходит, какие планы на завтра. Может быть, есть среди вас именинники, которых нужно поздравить. Об этом тоже пишите. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
2: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 18, плюс 23. С понедельника похолодает. Временами дожди, местами сильные. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 13, плюс 18. Во вторник кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Двух-двух кассетник.

0: Двухкассетник.
1: Наш вечер неуклонно близится к своему завершению на часах 20:38. Друзья, это значит, что не так много времени у нас с вами осталось. Но приветы есть, и меня это радует. Дмитрий Филимонов, хороших выходных вам от незнакомки, которая вас очень любит, а также любит вашу компанию, насколько я поняла из текста. Дальше привет, Радио Могилев. А мы сегодня коротаем вечер с вами и с грибами. Как бы двусмысленно это сейчас не звучало, но Андрей пишет, что завтра снова на тихую охоту. Пожелайте нам удачи, что я сделаю с большим удовольствием, найти вам красивых, крепких барвичков. Дальше, любимое радио, хочу пожелать вам хорошего вечера, спасибо, и передать привет моим любимым мужчинам, мужу Грише, сыну Женьке, они у меня молодцы, сегодня покрасили весь забор. Юлия похвасталась, привет передала и правильно сделала. В общем, если вдруг есть в вашем окружении кто-то, кого вы тоже хотели бы поблагодарить, порадовать или признаться в своих чувствах, обязательно успейте это сделать. 9940, а также наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двух-двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, на часах 20:48, а это значит, что время почти истекло. У меня есть еще одно сообщение, которое я с удовольствием зачитаю. Добрый вечер, радио Могилев. Хотим передать привет семьям Димко и Васильевых из деревни Заболотье Осиповичского района. Собрались на семейный ужин. Хотим запечатлеть еще теплые осенние дни, а также поздравить с наступающим днем рождения нашу Танечку. Любим тебя, наша мама и жена, невеста и подружка. Бесконечного счастья, крепкого здоровья, везения и благополучия. Вот такое замечательное, теплое, уютное сообщение. Танечку, с наступающим. Поздравляем непременно и пожелаем, конечно, всех благ и всего только самого наилучшего. Ну и, собственно, отличного воскресенья. На завтра мне хочется пожелать всем, кто меня сейчас слышит. Это мой последний выход на сегодня, но с тишиной я вас не оставлю. На радио Могилев музыка 24/7. Ну а после 22 часов и до полуночи вас ждет традиционный субботний мегамикс. Спасибо, что были рядом в этот субботний день. До встречи в эфире обязательно.
0: Двух-двух кассетник.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11. Днем +18, +23.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: День отзначены узрастанием житевых сил. Вы отчуете себе на вышине во всех относинах. Повысится упевненность во властных силах.
1: Телец.
2: Поспробуйте засяродиться и скласти план. И тогда вы легко створите то, до чего мкнетесь. И не только, что от вас запотребует иншее.
1: Близняты.
2: Перед вами конкретная мета. Смело крочьте до яе, але не навязывайте новокольных своих поглядов.
1: Рак.
2: Подеи дня не будут для вас складанными. Вы будете отчувать себе легко и свободно.
1: Лео.
2: Чем больше у ваших денег будет собранности и последовательности, тем больше великими будут шансы на поспех.
1: Дева.
2: День в целом позитивный. Приемные новины, каштовный совет або послуга сябров может отыграть важную роль у ваших справах.
1: Шали.
2: Коли вы отчуваете смутный, незразумелый неспокой, это сигнал об тем, что треба нечто терминово изменять в жизни.
1: Скорпион.
2: Вам не потребно керавництво. Вы сами здольны найти верное решение.
1: Стрелец.
2: Есть небеспека оторваться от реальности и не зауважить нечто важное.
1: Козярог.
2: У нейкой из повседенных справ вы сможете знайти и нечто натхняльное. Попробуйте запомнить это отчувание и частей до его вертаться.
1: Водолей.
2: Вы целком здольны здесь нечто уникальное и усих сдивить.
1: Рыбы.
2: День обещаю вам спокой и равновагу. Пройдет той стан, коли вам сдавалось, что все, что бы вы ни робили, валится с рук. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Радио Могилев.
1: Yeah.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

0: Целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Часа. Часа. Часа.
2: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Радио Могилев.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет.

0: радио Могилев.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на video.bel.ru.

20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Кто ты, супер-диджей? Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

20 сентября по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный, местами порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.